0: This is Nate. When I'm in the shop making knives and forging hot steel, I got my dial on 104.3 KHUM, radio without the rules.
1: Сейчас будет круто, бля! Сейчас будет круто!